Говорю сам там, где ни светла нема, со сенома люди тужних успомена. Када ме упаду, стигало твой глас и пружена рука, као сламка за спасть.